0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио.

то режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер с запада.

0: северного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Это радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Сегодня портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер с западного направления

0: Авторадио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Амстердам. Эко-радио.
1: Я спустя

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: радио. Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода. Возможен дождь на протяжении дня, а к вечеру даже прояснение. Температура воздуха до плюс 9 градусов. Ветер западного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

Новая трогательная новиночка от Zivert Ever и Director Reels. Трек с названием «Давай на самый верх». На самый верх этот трек можно загнать в нашем топе на ecoradio.ru. Обязательно залетайте и проголосуйте за него. По пятницам подводим итоги, там мы посмотрим, дойдет до самого верха или нет. Все в ваших руках. Действуйте, друзья. Всех приветствую на эковолне. 11.10 в нашем городе. Сегодня у нас суббота. Пасмурный денечек, прохладненький такой, знаете ли, осенью. Навивающий за окошечком и обещает дождь. Имейте в виду, одевайтесь обязательно теплее. Музыку берите с собой, горячими хитами будем вас согревать здесь, на родной эко-волне. Все по старой схеме. В этом часе нас ждут Коста Лакоста, Манескин, Женя Трофимов и Комната культуры, Нофенбах, Филатов, Кэра, Сомбер и Дима Билан вместе с Мари Краймбрери. Дон Толивер прямо сейчас с компанией с Doja Cat. Их мега-хит под названием Lose My Mind, который одновременно также и саундтрек F1. Поехали!

0: радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Ура!
3: За финалем лета жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама от главной оферты. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Называется он Supermodel, друзья. Да, модели в то время одевались прямо очень классно, очень такие стильненько. Сейчас это уже все не очень в моде. Но есть место, где можно как раз очень даже модненько приодеться. А кто любит 90-е, можно даже и приодеться как в 90-х. Рассказываю, где это место. В этой информации на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный». Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. Двигайтесь, заряжайтесь, наряжайтесь и будьте крутыми. Женя Трофимов и «Комната культуры» вам в дорогу. Как раз с треком под названием «Добегу». Побежали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Едем на дачу картошку копать.
5: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
4: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Звони в мои колокола в любое время, в любом месте. Об этом нам рассказывает Энлиф. Треки под названием Ring My Bell. Звоню в ваши колокола, друзья. Я напоминаю, что сегодня у нас суббота, выходной день, который мы обязательно проведем вместе в компании с самой лучшей музыкой. Леша Свик на очереди, не лето, мы регу вместе с ними. Аритмия прямо сейчас. Поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая 81. Второй этаж. 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: to die. Экорадио. Погода.
1: Вечером ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются, температура воздуха до плюс 8 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду, возможен дождь и до плюс 10 в течение дня. Ветер северо-западный 4 метра в секунду и атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Fastboy и новиночка под названием Music Sounds говорит о том, что музыка будет сопровождать тебя абсолютно везде, где бы ты ни был. Просто сделай ее погромче и наслаждайся жизнью. Мне, в общем-то, добавить нечего даже к этой композиции. Абсолютно согласен. Если вы тоже, обязательно залетайте к нам на сайт radio.ru и голосуйте. Голосуйте за эту новиночку, чтобы она пробилась прям в наш топ хитов. Топ-30, который проходит по пятнице в 17.00. Пока что у нас суббота, 12.12 на Среднем Урале. Отдыхаем в этот пасмурный денечек в компании с музыкой, которую нужно сделать погромче. Все будет круто, все как в песне Fastboy. А в этом часе кто же нас будет ожидать и делать наш день крутым? Эйва Макс, Хамали Наваи, Феликс Йен, Ваня Дмитриенко, Ева Власова, Тапик и Лирик будут как раз красить ваш серый выходной денечек. Сергей Лазарев с Полиной Гагариной начинает этот большой список с треком под названием «Happy End». Это все, что нам нужно. Делай громче, классного тебе дня, погнали!

0: Экорадио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества, веселые аниматоры, детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград, Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: За финалем лета жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама «Ввод и глав» не оферта. Указана минимальная цена на Real 3 X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Epic A7S и трек с названием Breaking Me говорит нам о том, что ты сломала меня полностью своей любовью. Да, вот такие вот страсти. Лирик нас продолжает тему страсти и любви с треком под названием «Кассеты». Чуть позже

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Погода.
1: Вечером нам обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха до плюс 8 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду с прояснениями. Возможен дождь в течение дня до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

новинка под названием «Whisper» от британского диджея Джоэла Кори. Рассказывает о сильном романтическом влечении, страсти и чувстве освобождения, которое дарят новые отношения. И, что самое интересное, сам главный герой признается, что голос или же шепот любимого человека преследует его каждый день. Он с радостью сдается этому чувству, называя его желанным пленом. Друзья, чтобы у вас был такой же желанный плен, делайте музыку погромче. Здесь такие новиночки будут вас окутывать всем, чем только можно. Вам осталось насладиться. Ну и проголосовать на нашем сайте garadio.ru. Не забывайте туда забегать. 13.09 уже в нашем городе. Всем большущий привет. Далее нас ждут

В этом часе Мод, Джеймс Хайп, Мэри Гу, Хьюгель, Сократ, Юлиана Караулова, Инна и Бервулф. Именно они скрасят ваш сегодняшний субботний выходной день своими классными хитами. Ригард прямо сейчас и Тайна с трека под названием «Piece of Me». Громче классного тебе дня.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все.

0: Мобильная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Лео Град. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл. 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
5: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
6: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

с очень крутым треком, с настоящим классной, с настоящей классной композицией, с одноименным названием здесь, на Эко-радио для всех вас, друзья, для всех нас, настоящих, посвящается этот трек. Наслаждайтесь, делайте громче, ловите этот классный вайб. И, кстати, Хюгель прямо сейчас продолжает классный вайб треком под названием «Shine», French Montana вместе с ними, Дэвид Гетта. Дело громче, погнали!

где они все намешали, и фанту, и колу, и спрайт. Кстати, получается вкусно, сам лично пробовал. И тоже всем советую, обязательно попробуйте. Я думаю, что вам понравится, необычненький вкус, который по-любому еще никогда не пробовали. Далее нас ждет Инна с очень классным треком под названием «Марентина». Прежде чем мы к ней приступим, есть классные новости для тех, кто собирается приобрести одежду по недорогим ценам, да и в принципе массу товаров с хорошими скидками. Центр информации на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная, мебель для дома и офиса, а также товары для повседневнего быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. Если есть бензин, обязательно залетайте туда и закупайтесь. Всем желаю удачи, все это делайте под музыку. 13.29 на Среднем Урале. Эко-радио с вами. Всем класснейшего дня.

0: Авторадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно.

0: можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
7: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом. Тонем в прелюдиях, море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом.

0: Погода.
1: Вечером ожидается малооблачная погода, осадки не прогнозируются, до плюс 8 градусов. Завтра ждем малооблачную погоду, но осадки прогнозируются в виде дождя, до плюс 10 в течение дня. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Лирик со своим новеньким треком под названием «Аутентичное» — то самое слово, которое буквально недавно прям ворвалось в наш лексикон, и целую композицию наш Лирик записал по этому поводу. Как всегда, в его стиле все лирично, все хорошо, все про любовь, про отношения, про красоту, скажем так. Голосуем на karadio.ru, 14.12, на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья! Продолжаем вам давать не только аутентичные, но и прямо очень даже понятные и глубокосмысленные треки. Например, нас ждут в этом часе Немига, трек под названием «Довольно». Чуть позже Эйбен, Саша, Биберексом, «Русский размер», Баста и Егор Крид. И также Полина Гагарина, где все просто споет про саму себя в треке под названием «Полина». Всем желаю хорошего денечка. Делай громче, наслаждайся музыкой на родной эко-волне. Поехали!
1: Думал все понарошку.

0: Авторадио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026.

0: Год.
1: В алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Ура!
3: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: Выгодной покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловская неоферта». Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

Эко-радио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил. Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости.

0: невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Странным названием, который прям качает и по сей день, заставляет подвигать головой. Далее нас подождут еще одни хиты. Дамиана Давид, Гуна и Алан Уокер закроют этот музыкальный час. Будь рядом.

0: Эльдорадио. Погода.
1: Вечером ждем малооблачную погоду без осадков и до плюс 8 градусов. Завтра ожидается пасмурная погода с прояснениями. Возможен дождь в течение дня. Температура воздуха до плюс 10. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эльдорадио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Зиверт Эвер и Директорилс. Здесь новиночка под названием «Да сам». Давай на самый верх. На самый верх что можно? Подниматься в топы, конечно же. В том числе этот трек можно запустить в наш топ 30, который ждет на ekoradio.ru. Залетайте, обязательно голосуйте. Вам же желаю топа вообще во всем, во всех ваших делах, во всех начинаниях, чтобы день проходил максимально классно. Музыка в этом обязательно помогает. Сделайте погромче и наслаждайтесь. В этом часе нас ждут группа «Градусы», «Two Colors», Ваня Дмитриенко, Оливер Хелденс, Люся Чеботина, Боб Синклер и Сивиль вместе с Артиком и Асти. 15:10 уже на Среднем Урале. Всем хорошего субботнего денечка. Делай громче и погнали! Yeah.

0: Авторадио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я следую шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Это радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Едем на дачу картошку копать.
3: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Армин Ван Бьюрен, Элс и Граф с легендарнейшим треком под названием «The Sound of Goodbye», что можно перевести как «звук прощания». Не знаю, как он звучит, наверное, что-то вроде как колебание воздуха. Я говорю всем большой привет, вы на Эко-радио, друзья, суббота. Отдыхаем вместе в компании, самая лучшая музыка здесь на родной Эко-волне. На очереди у нас Мари Краймбрери, Coldplay, Five Star Family, Rose и Джиган вместе с Артемом Качером будут снабжать ваш день классной музыкой. Прежде чем к ней приступим, есть классная информация на правах рекламы, кто как раз собирается пойти за покупками. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная, мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. Всем желаю приятных покупок. Возвращаемся к музыке. Ты помнишь трек прямо сейчас, 15.38 на Среднем Урале. Всем большой привет!

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Файста Фэмили и хит под названием «Зачем?», где они задаются интересным вопросом, где нет, как всегда, ответов. В общем-то, ничего нового. Роуз и Бруно Марс у нас на очереди с композицией IPT, которая будет вас заводить. Джуган и Артем Качер с треком «ДНК». И буквально через 10 минут «Coverland» от Насти Невской. Будем самые крутые мировые хиты слушать в кавер-версиях. Не пропусти ни в коем случае и даже сделай погромче.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Ура!
3: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на Вилджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Не хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах. И на

0: На Среднем Урале 16 часов. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.
0: Coverlet.

Всем большой привет! В эфире Coverland – шоу, где проверенные хиты меняют стиль и возвращаются на танцполы в новом звучании. Я Настя Невская, и следующие

60 минут мы слушаем самые интересные ремейки от современных электронных продюсеров. Открываем выпуск громко. В 2013 году Майли Сайрус заставила весь мир обсуждать песню «Wrecking Ball» и ее скандальный клип. Вадим Адамов, «Heartfall» и Алена Роксис перевели эту драматичную поп-балладу в мощный танцевальный формат. Никаких слез, только чистая энергия.

Только что французский диджей Хайгл выдал фирменный латино-хаус-ремикс на Bad Dreams Teddy Swims, превратив соул в главный трек этих выходных. И мы остаемся во Франции. Проект Sound of Legend, чьей фишкой стал загадочный продюсер в супергеройской маске, объединился с музыкантом Six. Вместе они взяли мотив Some Kind of Kiss и сделали из него бодрый клубный трек. Это яркий, быстрый и максимально зажигательный звук.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты.

Диджей Куба и Сандра Кей только что напомнили, как звучит хит Алана Уокера «On My Way», добавив ему плотного клубного настроения. А сейчас подарок для тех, кто помнит ночную жизнь 2000-х. В 2007 году ростовский проект «Lalo Project» взорвал танцполы новым хитом. Продюсер Crossby дал этой легендарной работе актуальный объем и новую динамику, от которой невозможно устоять.

Только что прозвучал «Celebrate the Love». Знаменитый мотив проекта «Живаго» из 90-х получил новый вокал от Саши Зверевой, той самой солистки группы «Демо», под чье солнышко в руках когда-то танцевала вся страна. От романтики 90-х переносимся к эстетике Ланы Дель Рей. В 2015-м ее расслабленный сингл стал главным саундтреком «Жаркого лета». Продюсеры Орган и Делла полностью изменили характер этой песни, превратив гипнотический поп в стильный и мрачный дип-хаус.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Группа «Плацебо» в 98-м записала «Every You, Every Me» — главный гимн альтернативного рока и саундтрек к фильму «Жестокие игры». Продюсер Killtech забрал гитарный напор Брайана

на молко и переложил его на жесткий электронный бит. А дуэт Going Deeper взялся за еще один хит 90-х – песню Missing группы Everything But The Girl. В 94-м ремикс Тодда Терри на этот трек совершил настоящую революцию в мировой клубной культуре. Наша команда Going Deeper сделала версию, которая звучит на одном дыхании.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь, которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Кавер

O'Neill и Ken Weiss только что освежили романтический хит Селены Гомес «Love You Like a Song», сделав из него легкий трек. А дальше песня, которая вообще не нуждается в представлении. 71-й Джон Леннон написал «Imagine», главный мировой гимн мира и человечности. Диджей Хаш и Илья Сечкин сделали очень смелый шаг. Они аккуратно упаковали легендарный мотив в современную электронную форму, сохранив светлое настроение оригинала.

0: Это был Coverland. Меня зовут Настя Невская. Завершает эфир пронзительная работа Басты «Буду всегда с тобой». Это новое прочтение классического хита Леонида Агутина, которое звучит невероятно тепло и искренне. Музыка объединяет эпохи и людей. Оставайтесь на нашей волне, берегите тех, кто рядом, и до встречи.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура.

0: Авторадио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
4: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
5: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может.

0: стать героем эфира.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Радио.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского.

0: 36, Нижний Тагил.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
6: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
7: Каверленд ждет тебя!
8: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.
0: Радио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 30 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!
7: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: На Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.
2: Звук. Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
3: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Последние дни лета, которые мы впитываем как свежий глоток воздуха. Впереди красивая осень и не менее яркие и сочные по своей красоте мероприятия на нашей электронной сцене. Мы скучали и уже 26 сентября будем открывать новый сезон моих вечеринок «Сумерки». В этот раз я пригласил отличного музыканта и продюсера из Аргентины Хуана Ибанеза. Об этом я расскажу чуть позже, сегодня в программе. А лето мы завершаем отличным гостевым миксом от проекта «Анукрам». Этот проект считается новым лицом прогрессив-хаус-музыки. История этого проекта началась со знакомства музыкантов на форуме электронной музыки в 2017 году. Изначально в проекте было 2 музыканта – Максим Корофеев и Антон Агошков. И уже в 2020 году проект завел себе первым релизами и начали формировать собственное звучание – глубокое, атмосферное и одновременно ориентированное на танцпол. В музыке проекта соединяется прогрессив, хаус, мелодик и элементы транса. Но главное здесь атмосфера, глубокий грув, кинематографические мелодии, эмоциональные гармонии и постепенное развитие музыкальной истории. Они стали основой их узнаваемого стиля. Отдельной вехой в истории проекта стал 2025 год. В честь 25-летия Anjuna Beats лейбл доверил проекту записать один из специальных миксов серии. Совсем недавно парни приняли решение, что каждый будет развиваться самостоятельно. Теперь проект «Анукрам» — это сольный проект самарского продюсера Максима Курафеева. Именно его гостевой микс будет сегодня звучать в моем радиошоу. С вами я, Владимир Фонарев, и радиошоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.
4: Music emotions, music movement in the universe.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Сегодня у меня отличный гостевой микс от проекта Anukram. Получаем истинное удовольствие от музыки чувств и музыки движения.

Дорогие друзья, для вас звучит гостевой микс от проекта «Анукрам». «Анукрам» — это прогрессив хаус-музыка, в котором энергия танцпола существует вместе с глубиной эмоций. Музыка, которая не пытается рассказать все. Она постепенно раскрывает пространство, создает настроение и ведет слушателя за собой. Давайте в этом убедимся в радиошоу.

Ex Machina. Ex Machina.

выслушать радиошоу Digital Emotions, и по традиции в это время я представляю вам гастрольный свой график. Но об этом можете посмотреть в моем сайте fonarev.com. А сейчас я представлю вам событие, которое мы с нетерпением ждем. Мы, конечно, соскучились и открываем новый сезон вечеринок «Сумерки». Нас ждет 10-й юбилейный эпизод, и состоится это 26 сентября в клубе «Треф-8». «Сумерки» возвращаются, магия момента и глубина звука. В этот раз я приглашаю в свое авторское пространство аргентинскую звезду прогрессив хаус музыки Хуан Эбанеза. Его музыкальная ДНК – это не погоня за быстрым эффектом, а постепенное развитие истории, атмосферы и энергии на танцполе. Именно поэтому Хуан Эбанез становится специальным гостем вечеринки «Сумерки», артистом, чей музыкальный язык идеально совпадает с философией моего мероприятия. Хуан Эбанез, безусловно, покоряет слушателей по всему миру своим звучанием и наполняет свои сеты драйвом и эстетикой. В один вечер два взгляда на музыку и один бесконечный поток качественной прогрессив-хаус-музыки, объединенной философией, как всегда, музыки чувств и музыки движения. Итак, Москва, 26 сентября, «Сумерки», 10-й эпизод, клуб «Трек 8», Фонарев и Хуан Эбанез. Мы ждем вас. Продажа билетов уже стартовала на сайте fonarev.com. Ну а мы с вами продолжаем слушать гостевой микс от проекта «Anugram».

drugs, I

Итак, дорогие друзья, именно так теперь звучит проект «Анукрам». Сольный проект самарского продюсера Максима Куракеева. Я благодарю Максима за потрясающий микс. Большое спасибо за то время, которое мы сейчас провели все вместе, слушая классную музыку. Ну и выходим на финишную прямую. Как всегда говорю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и теперь уже на мой официальный паблик Макс, который называется «Фонарев». На следующей неделе новинки, много интересных треков и влетаем в осень ярко и позитивно. И напоминаю, что 26 сентября, 10-й юбилейный эпизод «Вечеринок сумерки», Москва, клуб 3-8, Фонарев и Хуан Эбанес. Продажа билетов на сайте fonarev.com. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это Владимир Фонарев и радиошоу Digital Emotions. До новых встреч!

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии.

Привет, любители ночного вайба! В эфире Овердрайв, программа, которая превращает ваш вечер в бесконечное путешествие по самым актуальным танцполам мира. Я Настя Невская, за пультом диджей Алексей Крафт. И сегодня у нас в меню только премиальный звук. Открываем этот портал прямо сейчас. В эфире Uppermost с треком Deep Space. Французский электронный вундеркинд Бекель, скрывающийся под этим псевдонимом, известен своим невероятным умением создавать космическую электронику. Трек вышел на его собственном лейбле Upwind Records. Готовы к выходу в открытый космос? Погнали!

Вы слушаете «Овердрайв». Сейчас в эфире настоящий мастер-класс по тек-хаусу. Итальянец Тони Ди с ремиксом на «Freaking Out» от Леонардо Гловайца. Тони Ди – живая легенда неаполитанской сцены, человек, который много лет работал бок о бок с самим Карлом Коксом. Этот трек – чистая энергия, которая буквально заставляет ваши нервные окончания танцевать в ритме бита.

Продолжаем нашу музыкальную прогулку по овердрайву. Сейчас у нас звучит «Darling» от проекта «The First Station». Этот трек – идеальный пример того, как глубокий хаус может звучать меланхолично и дерзко. Ребята выпускаются на лейбле «Deep Strips», который славится своим безупречным вкусом в отборе материала. Слушая этот трек, понимаешь, музыка – это лучший собеседник, когда хочется уйти от реальности и просто раствориться в ритме.

В эфире Overdrive, и мы погружаемся в гипноз от Чикола. Его трек «Джидо» — это настоящий восточный экспресс в мире прогрессив-хауса. Чикола родом из Израиля, и его музыка — это всегда глубокое атмосферное повествование. Этот шедевр вышел на культовом лейбле «Lost and Found» под руководством Гая Джи. Если вы искали трек, который заставит вас забыть о времени и пространстве, вы его нашли. Это магия чистого звука.

Мы продолжаем наш ночной марафон. И в динамиках звучит Till the End от дуэта Hadady One Ernst при участии Phonic Eye. Эти парни из Берлина сочетают клубный хаос с элементами инди-музыки. Их лейбл U Plus One стал настоящей кузницей талантов для тех, кто ищет умную танцевальную музыку. Этот трек будет звучать в ваших ушах до самого конца и даже дольше.

Овердрайв сегодня берет паузу, но не прощаемся. Мы успели слетать в глубокий космос, почувствовать неаполитанский драйв и окунуться в берлинский интеллектуальный хаос. Спасибо, что провели это время вместе с нами на нашей волне. Я Настя Невская, за пультом, как всегда, диджей Алексей Крафт. Не забывайте, музыка — это способ путешествовать во времени и пространстве, не вставая с места. Пусть ваша жизнь будет на высоте этого ритма. До встречи в эфире!

0: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
2: Overdrive.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: You are not ready. It could knock you down hard.
6: Overdrive.
3: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.

Всем большой привет! В эфире Overdrive, ваш персональный проводник в мир, где правит качественный бит и правильный вайб. Я Настя Невская, за пультом диджей Алексей Крафт. И сегодня мы настроим ваши приемники на частоту абсолютного отрыва. Стартуем с правильного вопроса. Why so serious? Именно так называется трек от горячего итальянца. Мануэль де ла Мар. Мануэль родом из живописной Тосканы. Он обладатель награды «Лучший ремиксер года» по версии Beatport. И сооснователь культового лейбла Lovers, на котором и вышел этот шедевр. Так что отбрасываем излишнюю серьезность и ловим этот безупречный грув.

в ваших динамиках Overdrive. И мы уже вовсю делимся флюидами любви. Прямо сейчас у нас звучит Feeling the Love от загадочного Deep House проекта The First Station. Эти электронные романтики виртуозно скрывают свои настоящие имена и лица, заставляя говорить о себе исключительно музыке. Их трек вышел на стильном лейбле Witch Battle и буквально пропитан атмосферой дорогого пляжного клуба где-нибудь на Ибице. Если вам не хватало тепла этим вечером, вы нашли правильный источник. Наслаждайтесь.

Продолжаем разгон на волнах овердрайва. В эфире гипнотический трек «Бокова» от немецкого дуэта Teenage Mutants. И сразу спойлер. Они не подростки и не мутанты. Парни живут в Майнце и создают мощнейший инди-дэнс и техно. Этот релиз вышел на знаменитом берлинском лейбле Stillwater Talent, принадлежащем Оливеру Калецки. Идеальный баланс мистики и плотного баса. Мурашки по коже.

Эфир Овердрайва уносит нас в глубокие прогрессивные миры. Прямо сейчас играет ремикс британца Дейл Миддлтон, Solemn Pride, Джейми Стивенс, настоящая легенда, экс-участник культовой электронной лайв-группы In Fashion. Этот релиз вышел на лейбле Plattenbank. Это чистый аудиогипноз для тех, кто любит ночные поездки под красивый обволакивающий саунд.

Настоящий деликатес для гурманов. Слушаем ремикс немецкого маэстро Love Birds на трек Crush от шотландского Милтона Джексона. Милтон, несмотря на очень американское имя, живет в Глазго. А Себастьян, автор легендарного хаус-гимна Want You In My Soul. Этот роскошный релиз на культовом британском лейбле Free Range Records – эталон стиля и хорошего вкуса. Мягкий басовый кач, от которого становится тепло.

Ну что, друзья, наш музыкальный коктейль под названием «Овердрайв» на сегодня выпит до самого дна. Мы успели побывать в Италии, Германии, Австралии и Шотландии, примерив самые разные оттенки хаоса и техно. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. Меня зовут Настя Невская, автор проекта «Диджей Алексей Крафт». Не теряйте этот ритм в повседневной суете. Делайте жизнь громче и помните, хорошая музыка – это лучшая терапия. До встречи в следующем эфире.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.